0: Kestesir bir günü.
1: Әні тербетіп жүреді ауды. Әні сұрайылса.

0: Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте NS.KZ и будь ближе к эфиру.
1: Знаешь...

0: Разные мысли. Мы долго запрягаем, зато быстро распрягаем и никуда не едем.
1: Жернова. Рики-повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
2: МС радиосында Жарнама. 350 алты.

0: Разные мысли. Суровая взрослая жизнь – это когда хорошо покушал, а тебя никто не похвалил.
1: Жирнома. Осенний сезон создан для прогулок под дождем и теплых встреч. А Каспий-магазин для выгодных покупок. С 28 сентября по 22 ноября акция на осенние товары. Все от верхней одежды до обуви. С повышенными бонусами и скидками до 50%. Пайда кайда, пайда осында. Каспий-магазин.
2: МС радиосында Жарнама. 306-60-00.

0: нежно рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Күндізді сөйлеп тынымсыз, түнде де қалмайды бірінсіз. NS Радиосы. Радиосы.

0: Радиоса. Разные мысли. Хамство – это имитация силы слабым человеком. Жернова.
1: Осенний сезон создан для прогулок под дождем и теплых встреч. А Каспий-магазин – для выгодных покупок. С 28 сентября по 22 ноября акция на осенние товары. Все – от верхней одежды до обуви. С повышенными бонусами и скидками до 50%. Пайда кайда, пайда осында. Каспий-магазин.
0: НС Радиосында жарнама. 306 алты 60

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит

0: наедине с оставшимся желанием. Ломая тишину непослушными пальцами.
1: Юхонгда шейдай ашада. НС Радиоса.

0: Хорошо.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Ұлулар жыл қатарынан ұйықтай алады.
1: Жарнама.
3: Дел на работе и дома все больше, а сил все меньше? Задачи требуют решения, энергия на исходе. Милдронат. При пониженной работоспособности, физических и психоэмоциональных нагрузках. Милдронат, чтобы восстанавливать энергию и найти силы для приятных моментов. Мои дела делаются, а не накапливаются. Милдронат. Поддержка работоспособности при нагрузках. Спрашивайте Милдронат в аптеках. Препарат зарегистрирован, разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным, кормящим. Перед применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
1: МС радиосында жарнама 356 60 00.

사랑은 댓글 대박사 벌써 쏟아 에너지 신나 쇼와 다음 것이 드진 온가지엔

0: Грязные мысли. Если для человека главное в жизни деньги, то он не человек, а карман.
1: Жернова. Осенний сезон создан для прогулок под дождем и теплых встреч. А Каспий-магазин для выгодных покупок. С 28 сентября по 22 ноября акция на осенние товары. Все от верхней одежды до обуви. С повышенными бонусами и скидками до 50%. Пайда кайда, пайда осында. Каспий-магазин.
2: Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
3: МС Радио Сунда Жернова.

умерла. Страх во мне оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем тогда

разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Нам, наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобой.

не сошел с ума так надо. Зачем топтать мою любовь?

Юмор, который заряжает. Новости, которые удивляют. Факты, которые хочется обсудить. Игры, которые хочется выиграть. Все это в шоу «Бэш» на Радио НС. С 7 до 10. Слушай, включайся. Выигрывай. НС Радио.

0: ЕНС радиосында көңілгейдің кез келген түсі бар. ЕНС.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Андора – пошта жөнелтілімдері тегін болатын әлемдегі жалғыз ел.
0: Жарнама. Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz. МС Радиосында Жарнама. 356

0: Разные мысли. Мудрость – это не морщины, а извилины.
1: Жарнама.
2: Күз жылы кездесулермен серуен дермаусыма. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28-ші қыркүйектен 22-ші қарашаға дейін күзгі товарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
3: Дел на работе и дома все больше, а сил все меньше? Задачи требуют решения, энергия на исходе. Милдранат. При пониженной работоспособности, физических и психоэмоциональных нагрузках. Милдранат, чтобы восстанавливать энергию и найти силы для приятных моментов. Мои дела делаются, а не накапливаются. Милдранат. Поддержка работоспособности при нагрузках. Спрашивайте Милдранат в аптеках. Препарат зарегистрирован, разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным, кормящим. Перед применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
0: НС радиосында жарнама. 356

0: Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS радиосы.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем шепотом.

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: голосом музыки.
1: Хит за хитом.
2: Gonna start the rebellion, you know.

утро должно начинаться правильно. Юмор, хорошее настроение, неожиданные темы и, конечно, розыгрыши с крутыми подарками. Включай и заряжайся вместе с нами. Шоу Беш с 7 до 10.

Kısa Keto.

0: хитом. Total Sus музыка.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на.